0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Так вот.
3: Зачем? Чего?
2: Ну, видишь, на. Вот чего?
3: Зачем?
2: Зачем? Зато.
3: Зачем?
2: Зато.
4: You having a good time?
2: Ведь мы сидим, не знаю я.
4: Oh, yeah.
2: То.